0: Пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаве місце. Геолокація на радіо Столиця.
1: А поїхали у аптеку і у музей у ёй. Познайомимся з експонатами і у одного з їх попросим здоров'я. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Едем у поставы. Что тут отметное? Святая Миколаевская церква и костёл Антония Падуанского, яны находятся по ободва баки головной раки у городе Мядзелкі, быццам глядяць одно на одного и досылаюць прывітанне, у тым ліку усім шахарам и гостям города, и обяцаюць цікавае падарожжа па часе, рэлігійнае и архітэктурнае. У гэтым храмы падтрымлівае и центральная аптека города. Одна з першых у Беларусі, адзначае наш гід, загадчыца установы Жанна Лагвіненка.
2: Год постройки идет 1770-1775. Ну, как-то у нас так идет 1805. То есть очень много различных историки дают год рождения этого здания. И когда у меня всегда спрашивают, что самое ценное здесь у вас в аптеке? Мы говорим, самое ценное – это наше здание, потому что ему столько лет. И всегда на протяжении всего этого времени здесь была аптека. Здесь всегда пишут по истории, принимал доктор, например, вел прием и производилась продажа лекарств. До сегодняшнего дня мы здесь работаем, готовим и продаем лекарства.
1: У 2018-м у аптеки з'явился свой музей. Гістарычная экспозиция, якую створили с любовью до аптечной справы и до старожитного будинка.
2: Мы на протяжении более 2 лет до того собирали все, что осталось старинное по аптекам всей Витебской области. То есть всем хором, всеми аптечными работниками Витебской области собирали по частям вот это все, что осталось. И мебель, и аптекарскую утварь, и зелья различные, предметы, в которых готовится, посуда, то есть аптекарская. Все-все, что было возможно, мы собирали и сделали вот такую историческую экспозицию.
1: И возникает питание. Коли аптечному будинку стольки годов, те есть привиды, какие духи там розные?
2: Нет, я думаю, духи у нас не живут, но у нас там стоят манекены. Поэтому иногда, когда на экскурсию приходят дети, даже взрослые, и когда заходят в кабинет владельца, они обычно пугаются его, что он стоит в углу противоположно, то есть вот заходишь, и его не видишь. А потом, когда заходишь в помещение, и видят его. Ну, никто не испугался ни разу.
1: Может, вы первым будете? Жартую. И тут без жартов, а с верой треба подойти в музей до одного экспоната, потерти его и попросить.
2: Вот у нас, когда заходишь сразу в первый зал, у нас стоит скульптура Авиценны. Вроде бы маленькая скульптура, но как-то приехали глубокские пенсионеры на экскурсию. И они, мы слышали, что вот Авиценна лечит. И они, кто до головы дотронулся, кто до руки. И до сегодняшнего дня теперь, когда я рассказываю об этом, все подходят, стараются потереть и дотронуться до него. Пойдем тереть.
1: Авиценну потерли, здоровье попросили. Варто не забыться зазернуть на огород елок. Ён за будынкам аптэкі невялікі, але маляўнічы ўчастак каля 200-300 соток і расце там патрэбнае і лячэбнае, а яшчэ прыгожае і з прыемным водарам. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё Сталіца.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, со знанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко одобрил в якости основы для проведения переговоров проект погоднения со Шри-Ланкой о поветряных взносинах. На их проведение уполноважено Министерство транспорта и коммуникаций. Стартовали кастинги республиканского конкурса «Прыгажусти» сярод шмадетных женщин «Краса Беларуси». Напередыдні отборочный тур отбылся у Витебском. До конца червеня кастинги пройдут во всех областных центрах Беларуси. Девчат, якія не смогут принять удел в своем регионе, запрашают у Минск. Тут отборочный тур отбудется 17 червеня. От каждой области выберут от 2 до 4 конкурсантов, якія на протягу тыдня будут рыхтаваться до финалу. Обновленная мотодрезина вышла на туристический маршрут у заказнику «Озеры». Об этом поведомили у Министерства природных ресурсов и охоты навокольного осяродя. Теперь легендарный исторический транспорт перевозит туристов на электричном ходу. Как подкреслили у Минприроды, это яскравый приклад, как объекты промысловой спадщины набывают новое житие, дякуючи сучасным зеленым технологиям. Обновление маршрута – участка великой працы по развитию экотуризма на особливо охоленных природных территориях Беларуси. Дежурная инспекция звертає увагу водителів. Мобільні датчики контролю хуткості у Мінську працюють на проспектах Незалежності, Партизанським, Жукова-Дзержинського, вулицях Домашевської, Радиєльної, Ваупшасова, Академічної, Притицького, а так само на МКАД. У Могильові прибори встановлені на вулицях Гагарина і Чалюскінцев, у Гомелі на вулицях Савєцької, Барикіна, у Бристі на вулиці Піонерської і 28 липня. Минску зараз каля 8 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается переменная облачность, в основном без опадков, только в крайних усходних районах дожди. Температура по ветру от 12 до 20 градусов тепла. У областных центрах удень чекается. У Могилеве и Витебску 15-17, у Гомеле 16-18, у Гродни 17-19, у Бресте 18-20, у столице 15-17 градусов тепла без устотных опадков.

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: А вот такая иммигрантсон у нас отрывался от Led Zeppelin на початку годины. Но мы не только иммигранты. Так, ведомся, брех, это люди, которые за межи приезжают и живут в иншей краине. А есть еще такое понятие, как миграция.
2: О, тлумачалка пришла.
1: Ну, вот мы каждую разницу этими мигрантами становимся, когда вот от дому рухаемся до працы,
2: пересовываемся в
1: отворотный бок. Так, у Ніки свої кропочки, гэтыя сябры. Ну і сёння раніцай зусім іншая сітуацыя, зусім іншая карціна раніцы, таму што вчора гэты дожджык нам паліваў усё, што мог, а сёння ўжо абяцаная соніка ў сталіцы.
2: Ну, дзень так, вось вы заўважылі? Нешта такое, не можа вырашыцца яшчэ.
1: Не вызначыўся май, так, якім ён у нас будзе, а дарэчы, завтра амаль што ўжо палу.
2: Так,
1: вось таму, сябры, яшчэ менш у нас да лета засталося, а працы яшчэ шмат. Ну і наогул, сябры, дарэчы, наконт працы. Вось, я лічу, што не толькі адпачываць, а лепш і працаваць лепш у такой добрай, зладжанай камандзе.
2: Ой, залатыя словы. Каманда!
1: Каманда!
2: Дрім тім!
1: Вось так. І дарэчы, сябры, наконт працы. Мужчыны, якія дапамагаюць весці дамашнія справы, робяць адносіны шчаслівымі.
2: Ну, платінавыя словы. Не просто золата, платіна!
1: Гэта, сябры, информация, наверное, не проплаченная никим. Вось, никто не просовывал, но так отрымался. Мы, знаешь,
2: просто не... доказано. Вось, вырашил ты рассказать. А мы просто погаджаемся.
1: А что я? Я ничего. Я просто погаджаюсь.
2: Мне цікаво,
1: я
2: еще ж база некая. Будем зараз послухаем.
1: Расследование показало сувязь поміж подделом бытовых справ и жаночей цікавостью до партнера. Навуковцы высветлили, коли домашние повязки делятся 50/50, жанчына чувает себя больше комфортно и эмоционально ближе до партнера. Коли уся бытовуха сваливается только на одного человека, относины начинают, ну так скажем, хвореть. Так, самый важный фактор – нормальное партнерство, где мужчина умеет користаться правильной машинкой, не как старожитным артефактом. Например.
2: Под кожной литеркой просто подписываемся. Ну, правда, это ж чистая правда. Конечно, вось, коли умеешь нечто робить, роби. Коли можешь допомогчи, лепш, чем зробить, но лепш допоможи, не роби.
1: Так, мне особливо вось подобается этот пункт, где написано эмоционально ближе до партнера. Ну, зараз не ведаю, зараз, може, некие люди, специалисты, як кажуть, приходят и клеют шпалеры, гэты, так? Ну, а ранее шпалеры клеили партнеры, мужик да и жонка. И ведайте, сябры, ну и зараз такое так само час от часу отбывается. Ну и на вогу, коли вот эти справы рубят люди разом, тут такая эмоциональная, такое эмоциональное сближение.
2: Ну, конечно, коли унесок у одну ты робишь некую справу, потом бачишь плен, конечно, это, мне сдается, объядновое. Не сдается, это докладно так. А ты еще сказал про мужа и жонку, мужик и жонка. Есть такая приказка белорусская, мужик и жонка, добрая суполка. Разом,
1: сябры. Ну и сподіваємося, что у вас гэтыя добрые суполки присутничаюць. Ну а наши суполки працоўныя тут сегодня присутничаюць. Его пламенную. Меня зовут Василь Данилов, Светлана Антонова. Сегодня у нас за гукорежиссерским пультом. Сябры, у нас напереди 2 годины приемной майской раніцы.
2: Четвер.
1: А мы, як завсёды, лічым, не глядзячы на то, что ты нам учора патлумачыла для астрономии, так, для зорочек серада. Это маленькая пятница для нас персонально, это четверг. У хуткім часе мы обовязково вернемся, у нас есть самая свежая информация про ситуацию на дорогах столицы, а пока что давайте слухать The Burning композиция Hey You Call Dream.

0: Реклама на радио столицы.
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
4: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
5: Вы достигли цели.
6: Великое княство Сула запрошает провести майские выходные разом. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Подробязности на парк Сулабай.
7: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Эзотерикум.
1: Ну, напужаліся.
2: Супакой, калі ласка.
1: Да не бойцеся, все нормально, рассказываю. Сапраўды, у нас сегодня фэншуй. Поговорим про больш спрыяльныя, менш спрыяльныя дні ў гэтыя дні. Ну, калі про фэншуй размаўляем. Так вось, сёння індикатор дня небяспека. Ну, сапраўды, гучыць не вельмі прыемна, але насамрэч все добра. Гэта просто назва, одна з назв 28 сузор'яў. Все нормально. Глядзіце, по спрыяльнасці гэта такі сярэдні дзень. Нормально, можно жить спокойно. И вот зараз расскажу, что лепш робить, а от чего лепш будет устрыматься. День будет добрый для молитвы, для установки ложка, для размещения инвестиций, сустрэч с сябрами, для узорвания некранутой земли, например, и демонтажу объекта. Яшчэ у особистом плане добра будет усталёвывать межи узаемоотносин. День змяшчая зорку физичной небяспеки. Вот тут увага. Поэтому неспрыяльна займацца рызыкоўнымі відамі спорту, у першую чаргу звязаныя з вадой. Ці недалёка ад вады. Ды ў цэлым рызыкаваць сёння будзе неспрыяльна. Ну, яшчэ некалькі парад на сёння. Ну, калі вы хочаце нечага дасягнуць, ну, перастаўце працоўны стол. Калі плануеце важныя справы, сядьте тварам на усход. Гэта для удалага старту. Альбо сядьте тварам на паўночна-заходні бок. Гэта для развіцця лідарскіх якасцей. Ну і яшчэ пазбягайце сёння мітусні на кухні. Адмоўцеся ад гатавання ў мікрахвалёўцы, выкарыстоўвайце газавую ці індукцыйную пліту і пазбягайце спрэчак у зоне прыгатавання ежы.
2: Таму, сябры, калі вы захочаце памітусіцца на кухні ці дзесьці ля вады апынуцца і некімі экстрэмальнымі видами спорту заняться на воде. Вспомните початок того, что Ева вам казала.
1: Про это
2: индикатор дня.
1: Небяспека, так? Ты что?
2: Так, установок ложка, размещение инвестиций и встречи с сябрами. Установка ложка. Установили ложек. И треба его, амаль что весь день опробовать. Ось, яким чином?
1: Сядьте,
2: лягте. Зручно.
1: Поскочите. Хотя не, сегодня небеспечно, не треба.
2: Небеспечно. Не-не-не. Просто можно лежать у ложку и гортать эту стушку на вину в соцсетках.
1: Слухать нас.
2: И, Максима, например,
1: вы установили нам... уже ложек и слухаете нас там. А у нас не в забаве, ведаете что? Деклаурот крутить будем.
2: Так, усталюем наш это клаурот у студии. Прийде наша поважанная Ванесса, и она раскрутит и подкажет нам, что сегодня будем отзначать. Ну и плюс еще будем отзначать сегодня рок-подею этого дня. Ну а покуль что сябры у нас Скид Роу на хвале с композицией «Monkey Business».

0: Ну што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як ні круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Ну як у нас?
1: День открытия.
2: Так, разница.
1: Так,
2: что не день, то открытие.
1: Нейтрально вчера мы такие легкие означали святочный день, день дьмухаўца.
2: Ну.
1: Так, а сегодня что это?
2: Ой, сегодня,
1: что это?
2: Сегодня то, что было створено с допомогой назиральности. Як у нас с назиральностью? Тренируем.
1: Час ад часу.
2: Тренируем, чтобы интонация Ева. Так. Это вельми добре, потому что, магчыма, и вы станете тым самым вынаходником. И ваше вынаходство посприяє усему человечеству.
1: А я думаю, ты скажешь, литерально, вы так само можете стать тым, про что у нас сегодня будет гармонка.
2: Да не, наураці, наураці. Я расскажу, не будем тягнуть. Сегодня у нас дни нараджения в святочном клауроте, и это день нараджения вазеліну. Ну. Что хочу сказать, ранее его называли нафтовое желе. А вот чому? Тому що, ну, було зроблено з продукту ось нафтової витворчості. І один вельми назіральний хімік, Роберт, його зовут Чесбрам. Йон, ну, гэтий день у далёким і не таким, а може, недалёким, я не ведаю, в контексті еволюції недалёким, 1878 годі запатентував гэтий сродок. А ось чому? Калісті у 59 годі йон звернув увагу на те, що гэтая мазь, яна ж з нафтової витворчості засталась, так? Минеральные олеи, там, парафинах и так далее. А она так худко сприяя вось заживлению тканок. Больше за 15 годов он назирал, змагался и хотел добиться того, как бы это, ну, допустили до продажа у аптеках. И он достигнул этого, и он добился.
1: Меданакрированный был мужчина.
2: Вось так. И это нафтовое желе поступило у продаж у аптеки. И вот этот день, когда был оформлен патент, лишится днем нарождения вазелина. Тому айда. Добудем сегодня коробочку. Там, ну, есть разные там.
1: Можно намазаться, отзначиться.
2: Ну, можно. Хто ведае, калі гэта спатрэбіцца, розныя бываюць сітуацыі ў жыцці.
1: Ну так, але ж хай гэта вам не спатрэбіцца, сябры.
2: Так, няхай гэтая сітуацыя лепш вам паспрыяе ўзмацненню назіральнасці ў свеце.
1: Але ж вось такі можна забраць з сабой цікавы факт. Тільки я нават не ведаю, што раней гэта нафтавае жылье было, ну так называлі.
2: Таму што склад, вось так.
1: Ну так. Так. Сябры, рок-падзея гэтага дня. У 1966 годзе нарадзіўся рок-музыкант, бас-гітарыст сіэтлскага гурта Alice in Chains, Майк Айнес. Вось так. Майк пачаў музычную кар'еру ў 1991 годзе, трапіўшы ў групу Ozzy Osbourne. Так добра пачаў, добры пачатак. Сусветная слава прыйшла да яго ў 1993 пасля пераходу ў гранжавы гурт Alice in Chains. Ну, гэта было пачатак 1990. Сябры. Там, акрамя гранжу, нічого не было. Ну, нехто скажа яшчэ і метал. Ну, так. Добра.
2: Куды было ісці? Носі прыйшоў.
1: Толькі у Alice in Chains. Таму што у Нірваны там склад ўжо быў зроблены. Выканальніцкая манера Айнеза сфарміравалася пад уплывам брытанскіх бас-гітарыстаў 1970-х гадоў і вылучалася меладычнасцю і прастатой. У 2007 годзе ён заняў 62 месца ў спісе 100 найвялікшых бас-гітарыстаў і барабаншчыкаў, апублікаваным у часопісе «Хіт Парадар». Вось так, сябры, ну і гэта нам нагода паслухаць Alice in Chains зараз, а ў хуткім часе мы, ну, ў хуткім часе вернемся. Гэта будзе наступная гадзіна, там у нас і ракавыя думачкі чакаюцца, пена дзённэшка назбіраецца, для тых, хто за рулём, будзе інфармацыя, ну, а таксама тлумачалку чакаем. Ну, а на пачатку гадзіны у нас будзе чарговы выпуск навін, заставайцеся з намі.

0: Мыть голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: И снова Вася у хипарыку.
0: Ну, давно не было, я уже таки думаю, может, крышку забылися, треба обновить этот лайфстайл. Сябры, так, это про что Ева каже, вы можете этот кипарок, как ты кажешь, поглядеть и послухать еще и подкастки в нашем телеграм-канале «Радио Столица». Зарабили черговый кружочек, сябры, поглядите, коли ласка, послухайте информацию, может, догадайтесь, что сегодня за гурт и что за музычная композиция. На проканцы годины будут улучшать, а вы, махчимейшие, это будете слухать у якости пераможца. Коли кружочек вам не допоможе, то, коли ласка, послухайте подкастки. У нас будет два блоки. Первый про музычную, про гурт, а про музычную композицию это как раз таки будет другая полова подказок. Ну, давайте про гурт.
1: Так.
0: Группа створена у Гановеры. Пасля тура 1981 года вокалист тратил голос и перенес операции, але смог вернуться. У 2015-м группа отзначила 50-годие, отмоившись от планов завершить карьеру. Молодцы! Вось тому, что у некоторых есть эти планы, и эти планы еще на 50 годов развитального тура растягиваются. Мы не то, как... Так, ну просто навошта людей трымаць у такім напружанні, што больше не побачым, больше новой музыкі не выходзіць.
1: А чаму я не купіў тыя білеты, я больше не приеду. Конечно, такое может быть.
0: Ну, в 2025 годзе быў анансаваны байопік аб пра гэты гурт. Вось так.
1: О, по-моему, мы не рассказывали, гэта цікавы факт. Так.
0: Так. Вось такія падказкі на сёння пра групу сябры, калі здагадались, пішыце у телеграм-канал «Радио Столица», альбо на особистый номер.
1: Так, 996-7002, код 33. Альбо пытанні нейкі, калі у вас ёсць, не саромеемся, пішам, мы вам, калі што, удакладнім.
0: Абавязкова. Ну і ў хуткім часе мы вернемся ўжо з пенай. Дзён нашых там у нас назбіралася, а пакуль што давайте паслухаем Дэйв Мэтью Бэнд «What You Are».

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
3: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Ну, чаго стаіш як певень пасля кукарэку? Бяры філяжанку і сядай на фатэль.
1: Ох, нічога не разумею.
0: Сядай, зараз патлумачу.
1: Мая ж ты тлумачалка.
2: Ну, поехали, все просто сёння. Я вам слово, вы мне тлумачэнне. Слово у нас сёння буслянка.
1: Угу. А калі па сагучнасці браць слова, то яно, ну, за словом бусел. Так?
2: Думала, маслянка скажаш. Маслянка. Моя бабуля гатавала, дарэчы, акрошку на маслянцы. Можете паспрабаваць, гэта цікава.
1: Гэта так, так само добра.
2: Ну, а ты па лінгвістычным такім шляху пайшоў. Ну, малайчынка, так, значыць, што?
1: Ну, значыць, што? Ну, я, мне здаецца, я ведаю, што такое буслянка.
2: Так, так.
1: Слухай, гэта з вадой звязана?
2: Не. Не, гэта звязана з небам.
1: З небам? Ага, у гэты бок. А, ну, не ведаю, гнездо бусла, гэта буслянка, не?
2: Ну, канешне, ну чаго вы сумняваецеся, ну вядома. Буслава гняздо, гэта адным словом можна назваць па-беларуску буслянкай.
1: Буслян.
2: Ёсць у вас такое, быў вопыт назіраць, альбо дзесьці у вас там, у казачным лесе?
1: У казачным лесе, на жаль, няма, але ж да гэтага часу, калі дзе-небудзь па вёсачцы едзеш, то бачыш гэтыя буслянкі. Ось, яны ёсць. Ну, а чаму я пра ваду спросил, коли я не помыляюсь, ранее колодиши так само называли буслами.
2: Такие. Так?
1: Ты не, ага. Ты не ведаешь?
2: Это ты маешь на увазе вот этот механизм.
1: Так, так, так.
2: И журавель, еще кажусь.
1: Журавель, так, так, так. И я тому, ось, у меня такая ассоциация з'явилась. Сябры! Ну, ось такая у нас атрымалася тлумачалка.
2: Бусел сьогодні... добрый знак. Значит, что мы кажем? Правильный отказ на нашу гульню «Роковые думки».
1: Схема працуе. Так, сябры, ну, у нас маленечкая пятница, сегодня чацверы, тому я уже, наверное, здаецца, падрыхтаваўся до самой сапраўднай пятницы, а может, и чакаю чарговые на выходные мая. Алеш, ты так докладно отзначила, мы наши радыйные справы у бок не скидаем, тому что трэба нам назвать правильный отказ, гурт и композиция, якую зараз будем слухаць у якасці правильнага варианта на наши роковые думки. Гэта гурт Scorpions, композиция Still Loving You. Вось так, сябры. Scorpions, Still Loving You у нас зараз будуць гучаць. Ну і вам усім дзякую. Віншуем усіх, хто правильный адказ даслаў до нас. І развітуемся. Завтра ў раніцу пачуемся. Пакуль.

0: Радио «Столица». Слухай, любимое.
1: Здесь время течет сквозь пальцы, и колки идет снег. Здесь можно столько.

0: Реклама на радио столицы.
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
3: Золотая коллекция на радио столица.

0: Радиостолица. Кропка. Бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сегодня день смешных недоречностей, и этой теме присвечена пятерка наших топ-рок-фактов. Будем обирать самый цікавый факт про недоречные истории, связанные с рок-музыкой. У приватности сама пятерка выглядает наступным чином. Первый факт – нелюбимые цукерки гурта «Ван Хален». Другий – мушкетер Ричи Блэкмор. Третий – шоу поветренных гитар. Четвертый факт – это будет про акул, соправдных драпежников, которые, оказывается, фанаты гурта ACDC. И пятый рок-факт про диагноз рок-залежность. Цікаво доведаться, про что все рок-факты. Слухайте эфир, ну и так само можно заходить в наш телеграм-канал, там есть короткая аннотация. Там начинается и голосование. Ну, а я пропоную доведаться, какие же нелюбимые цукерки

0: 20 градусов тепла. По данным Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется переменная облачность. Переважно без опадков, только во восточных районах дожди, местами мутные навальницы с порывистым ветром. Ночная температура по ветру до плюс 11, у день от 12 до 23 градусов тепла. У областных центрах у пятницу у день чакается. У Витебску 12-14, у Могилеве 14-16, у Гомеле 15-17, у Гродне 20-22, у Бресте 21-23, у столицы у ночи 5-7 тепла, у день до плюс 20 без опадков.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у аптеку і у музей у ёй. Познайомимся з експонатами і у одного з їх попросим здоров'я. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Едем у поставы. Что тут отметное? Святая Миколаевская церква и костёл Антония Падуанского, яны находятся по ободва баки головной раки у городе Мядилки, быцам глядять одно на одного и досылают привитание. У тем лику усим шахарам и гостям города и обяцают цікавое подорожам. Подчасе религийное и архитектурное. У гэтым храмы падтрымлівае и центральная аптека города. Одна из первых у Беларуси. Отзначая наш гид, загадчица установы Жанна Логвиненко.
2: Год постройки идет 1770-1775. Ну, как-то у нас так идет 1805. То есть очень много различных историки дают год рождения этого здания. И когда у меня всегда спрашивают, что самое ценное здесь у вас в аптеке, мы говорим, самое ценное – это наше здание, потому что ему столько лет. И всегда на протяжении всего этого времени здесь была аптека. Здесь всегда пишут по истории, принимал доктор, например, вел прием и производилась продажа лекарств. До сегодняшнего дня мы здесь работаем, готовим и продаем лекарства.
1: У 2018-м у аптеки з'явился свой музей. Гістарычная экспозиция, якую створили с любовью до аптечной справы и до старожитного будинка.
2: Мы на протяжении более 2 лет до того собирали все, что осталось старинное по аптекам всей Витебской области. То есть всем хором, всеми аптечными работниками Витебской области собирали по частям вот это все, что осталось. И мебель, и аптекарскую утварь, и изделия различные, предметы, в которых готовится посуда, то есть аптекарская. Все-все, что было возможно, мы собирали и сделали вот такую историческую экспозицию.
1: И возникает питание. Коли аптечному будинку стольки годов, те есть привиды, какие духи там розные?
2: Нет, я думаю, духи у нас не живут, но у нас там стоят манекены. Поэтому иногда, когда на экскурсию приходят дети, даже взрослые, и когда заходят в кабинет владельца, они обычно пугаются его, что он стоит об углу противоположно, то есть вот заходишь, и его не видишь. А потом, когда заходишь в помещение, и видят его. Ну, никто не испугался ни разу.
1: Может, вы первым будете? Жартую. И тут без жартов, а с верой треба подойти у музея до одного экспоната, потерти его и попросить.
2: Вот у нас, когда заходишь сразу в первый зал, у нас стоит скульптура Авиценны. Вроде бы маленькая скульптура, но как-то приехали глубокские пенсионеры на экскурсию. И они, мы слышали, что вот Авиценна лечит. И они, кто до головы дотронулся, кто до руки. И до сегодняшнего дня теперь, когда я рассказываю об этом, все подходят, стараются потереть и дотронуться до него. Пойдем тереть.
1: Авиценну потерли, здоровье попросили. Варто не забыться зазернуть на огород зелок. Ён за будинком аптеки невеликий, але маляўнічы участок. Так, каля 200-300 і расце там патрэбнае і лячэбнае, а яшчэ прыгожае і з прыемным водарам. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
3: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 15 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Шри-Ланка готовая поставлять каштовные камни в Беларусь и закуплять технику и гноение. Об этом по выниках встречи с Александром Лукашенком заявил министр замежных справ працеуладкования за межу и туризму Поднево-Азиатской краины Виджита Хирет. Он нагадал, что дипломатичные отношения помеж Беларусью и Шри-Ланкой установлены в 2000 годе и выказал надежду, что теперешний визит открыет новый раздел у сотрудничества двух краин. Як беларускія спецыялісты асучваюць абстаноўку з трансгранічнымі пажарамі, расказаў міністр лясной гаспадаркі Александр Кулік. Па словах кіраўніка ведомства, зараз складваецца няпростая пажаранебяспечная абстаноўка з-за кліматычных ваганняў. Александр Кулік адзначыў, што ў маніторынгу пажаранебяспечнай абстаноўкі спецыялістам аховы лесу дапамагае аўтаматызаваная сістэма відэаназірання. Ён падкрэсліў, што галоўная задача выявіць узгаранне або лакалізаваць пажар на пачатковай стадыі. Для гэтага ў Мінлясгаса наладжана ўзаемадзеянне с Министерством по надзвычайных ситуациях, у тым ліку для притягнення авіяцыі. Дежурная инспекция взяла под контроль великогрузы. Республиканское профилактическое мероприемство, накированное на повышение безопасности грузовых перевозок, проводится до 20 мая. Комментарий первого наместника начальника Головного управления дежурной инспекции Андрея Харкуши.
2: Особое внимание будет уделено профилактике нарушений и дорожно-транспортных происшествий, совершаемых с участием грузовых автомобилей с прицепами. За 4 месяца текущего года по вине водителей большегрузных автомобилей зарегистрировано 126 дорожно-транспортных происшествий, в которых 17 человек погибло и 129 получили ранения различной степени тяжести. Напоминаем водителям грузовых автомобилей о необходимости контроля за размещением и состоянием перевозимого груза, в том числе техническим состоянием транспортных средств. При выявлении нарушений, связанных с допуском перевозки неисправного транспорта, должностные лица будут привлечены к административной ответственности. Призываем всех участников дорожного движения строго соблюдать установленные правила.
1: У Мінску зараз 16 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, 15 мая ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ва ўсходніх раёнах дажджы, месцамі моцныя і навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра да плюс 11, у дзень ад 12 да 23 градусаў тепла. У абласных цэнтрах у пятніцу ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 14-16, у Магілёве 14-16, у Гомелі 15-17, у Гродні 20-22, у Брэсце 21-22. 23, у столицы уночи 5-7 тепла, у день до плюс 20 без опадков.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анцілеўская. У старшакласнікаў зараз вельмі адказны перыяд у жыцці, насычаны на падзеі. Ужо на наступным тыдні пройдуць апошнія званкі, а потым пачнуцца іспыты. Цэнтралізаванае тэсціраванне альбо экзамен, хваляванне, а потым атрыманне атэстату, як пуцёўка ў новае жыццё і выпускны. Хто адказвае за гарантаванне бяспекі моладзі падчас гэтых значных падзей? Якія меры прымаюцца? І ці праўда, што работа праваахоўнікаў пачынаецца задоўга да падзеі? Аб гэтым не толькі ў бліжэйшыя хвіліны. Наш спікер, намеснік начальніка партызанскага аддзела дэпартамента аховы, начальнік аддзялення сродкаў сістэм аховы Мікалай Мельнікаў. Мікалай Юр'євіч, вітаю вас.
2: Здравствуйте.
1: Дзякуем за тое, што прыйшлі. І давайте вось з самага пачатку наогуле, як арганізуецца бяспека моладзі?
2: Обеспечивается сотрудниками департамента охраны в круглосуточном режиме. То есть на всех учреждениях образования у нас выставлены наши работники, где-то сотрудники милиции, которые несут службу в самом настоящем боевом режиме. На каждом из учреждений образования обеспечивается пропускной режим. Все учреждения образования, абсолютно все, на территории города Минска, да и на территории всей республики, у нас оборудованы техническими средствами охраны. Это республиканская система мониторинга общественной безопасности, где наш работник непосредственно охраняет объекте, может видеть через систему видеонаблюдения, что происходит на прилегающей территории, что происходит на территории внутри охраняемого объекта. Любое изображение с этих видеокамер сводится у нас в наши подразделения. То бишь дежурный пульт управления, старший оперативный дежурный видит складывающуюся обстановку на охраняемом нами объекте, и в случае каких-то нештатных ситуаций мы оперативно реагируем нашими нарядами милиции.
1: Отрывается, что гарантуете вы безпеку, что называется, у звязцы с иншими подразделениями, службами Министерства внутренних справ. И не только. Вот так отрывается, так?
2: Так
1: там
2: точно.
1: Ротовальники и медики, все, кто
2: так
1: их
2: точно.
1: Отрывалось.
2: У нас безопасность детей – это одна из основных задач Министерства внутренних дел. Руководством департамента охраны в свое время был инициирован этот вопрос о том, чтобы охранять именно физической охраной. Поэтому наши сотрудники-работники несут службу непосредственно на этих учреждениях образования.
1: А вот это правда, да, что подрыхтовка, особенно до этих усих подей, про которые я с самого початку нашего эфира сказала, она с вашего боку начинается загодя. Вы, видовочно, обследуете усих эти научальные установы, проверяете, так?
2: Конечно. То есть у нас составляется какой-то план, определенный руководством. Мы обязаны произвести обследование. Произвести обследование прилегающей территории на предмет того, чтобы там не было каких-то там...
1: Чего-нибудь
2: непонятного,
1: непотребного.
2: Да, все верно. Наши учреждения образования оборудованы системами контроля управления доступа, которыми управляют наши сотрудники. То есть любой выход из учреждения образования контролируется нашими сотрудниками. В случае срабатывания пожарной системы наш сотрудник его разблокирует в автоматическом режиме. Это означает о том, что мы завязаны и с работой условно и с Министерством по чрезвычайным ситуациям. В случае поступления к ним сигнала тревоги, это сигнал также поступает непосредственно и к нашему работнику, либо сотруднику. И в случае чего он экстренно производит эвакуацию. Сотрудник всегда при себе имеет так называемую тревожную кнопку, которая переносная, в случае чего он нажимает, и к нему уже едет непосредственно сотрудники органов внутренних дел, которые прибывают на объект и оказывают ему всяческую помощь. То бишь все у нас постоянно находится в круглосуточном режиме под контролем.
1: Когда вы сказали про огляд утыльникового территории, я чомусти уявила себе менавіта вашага супрацоўніка і чамусьці абавязкова з чатырохлапым памочнікам.
2: Конечно, некоторые охраняемые объекты у нас проверяются, которые по своей конфигурации являются сложными, они проверяются со специалистами-кинологами. Это наш четвероногий друг, который обследует более качественно, у которого есть нюх, который учует, увидит любые непонятные вещи и любую непонятную ситуацию сможет также оценить немножко заранее.
1: А некие новые техничные сродки сёлета будут выкарыстовываться?
2: Основным сейчас уклоном у нас является контрольно-пропускной режим на этих объектах. Все школы у нас уже оборудованы турникетами, системой контроля управления доступом, как я уже говорил, которым имеют доступ наши сотрудники. Также наши охранники охраняемые объекты оборудуются кнопками дальнего радиуса действия. Они у нас введены с недавнего времени. Если наш работник находится где-то на территории, то есть не на посту, где-то отошел, обход территории у него происходит за пределами здания, то есть внутренняя территория, у него с собой есть кнопка дальнего радиуса действия, которую он может нажать, и опять же таки к нему приедут сотрудники милиции для помощи. Также у нас на каждом охраняемом посту физической охраны находится устройство контроля персонала. То есть, если где-то, не дай бог, с работником случается какая-то нештатная ситуация, условно захватили его, либо что-то еще, в течение определенного времени...
1: Зачаровали подчас выпускного.
2: Да, может быть и так. Если попал в эту нештатную ситуацию, то в любом случае сработает это устройство, к которому он обязан подойти, произвести определенные манипуляции. Если он этих манипуляций не проводит с этим устройством, то к нам на пульт централизованный поступает сообщение о том, что работник находится не на месте, что-то с ним произошло. И также выбывает наряд группы задержания на это срабатывание.
1: Коли испытывая все нервово, серьезно, то выпускные, ну, это, видите, шмат счастья и эмоций. В уголе складано, я веду, заховывать некий спокой и находить огульную мову с усими удельниками процесса.
2: На наших охраняемых объектах непосредственно, когда происходят данные мероприятия, мы стараемся быть более незаметными. Но обстановку все равно держать под контролем. Поэтому прежде чем проводить вот эти вот выпускные вечера, последние звонки, мы всегда встречаемся с руководством школы, объясняем, какие должны быть правила для безопасности, что кроме заявленных людей, вот условно, никто не должен туда пройти. Если кто-то, не дай бог, хочет проникнуть этот на охраняемый объект, мы всегда на чеку.
1: Давайте сделаем некое подогульнение и, возможно, некие парады, типа пожадания дадим вось и молоде, и их родным.
2: Провести праздник достойно, чтобы это запомнилось для вас на всю жизнь. А безопасность этого всего мы сами уже обеспечим.
1: Дякуем за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер, наместник начальника партизанского отдела департамента аховы, начальник отделения сродков системы аховы Миколай Мильников. Я Жданута Антилеевская. На этом развитываюсь с самыми добрыми пожаданиями.
0: Радио «Столица».

0: Драйв-чат.
1: 17 годин 18 хвилин, радио столица, и сегодня мы отзначаем разом с вами День фрилансера. Ох, сябры, у меня была история, после якой я зразумел, фриланс — это сапраўдный цирк, только клоун там ты. Некольки годов тому один знакомый каже: «Андрей, есть легкая подпрацовка, треба просто огучить рекламу». Я думаю, выдатно, досылают мне текст, и там было: «Новые пластиковые окна. Ваш дом будет дышать комфортом». Ну, думаю, нормально. Потом начитал. Другая версия пришла такая: «Нам сподобалося, але говорите больше сексуально». Тогда я уже напружился. Потом третье: «Уявите, что вы спокушаете человека, але продаете ему окна». Начитал я и так. Сяджу и шептом кажу: «Ты отчинишь меня этой зимой? Новые шклопакеты». Ну и такую вот начитку я ими отправил. А кульминация была потым. Клиент каже: «Усё добра, только зрабите больше по-богатому». Вот и так и написали: «По-богатому». И я думаю, что это значит «по-богатому»? Як гучить богатый человек, які продає вокны? Гэтые вокны бачили Дубай? У вынику яны зникли и не заплатили. Классика фрилансу. Зарабил працу, стратил нервы, атрымал життёвый урок. Тому сегодня, сябры, спытаюся у вас, якая самая дивная праца была у вашем житті? Напишите, може вы сами зараз на фрилансе. Калі сярод нас ёсць фрилансеры, давайте, не саромейтеся, напишите у драйв-чат, у пошку телеграма, уводьте радиостолица на русской мове, просто долучайтеся и просто пишите свой комментарий под апошнім постом. На постах у нас заўсёды прыгожыя дзяўчыны, таму ставьте лайк, ну и будзе вам шчасце, рухаемся.

0: летом на дворе.
1: Навигатор.
2: 17:39 хвилин, радио столица, сегодня день фрилансера и на дворе завтра так само працуе на себе. У Минску будет плюс 18, плюс 20, пирамидная облачность, небо выглядает так, быцам так само не поспело закрыть проект. Гродно плюс 20, плюс 22, без опадков, фрилансер бы назвал... Назвал это так, можно попрацовать нават у парку. Чому не 22, это амаль лето. Брест плюс 21, плюс 23, доволи сонечно. Редкий момент, як клиент без правок. Витебск плюс 12, плюс 14, тут дождь и лепш працовать с дому. Гомель плюс 15, плюс 17, пирамидная облачность, може крыху капнуть так само. Настрой после фразы «Оплата у наступным месяце». Могилёв плюс 14, плюс 16, дождь, але теплее, тому настрой усё ровно бадёры. У нас на столице только такие, рухаемся разом, сябры, не переключайтесь.

0: «Губернатор» на радио «Столица».
1: Сябры мои, наша первая эфирная година пролетела худшей, чем гроши фрилансера после отрывания оплаты. Але мы вертаемся про выпуск новин, далее будут факты вашей истории про житё, конечно, про житё без офиса. Ну и здорового сну, будем чекать с встречи с вами, не переключайтесь.
2: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Великое княство Сла запрашает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
2: Белагропромбанк.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
5: Курьезные, дивные, смешные и не только. Новины з усяго свету. У рубрицы «Цікавості».
6: 18:31, радио «Столица», день фрилансера отзначаем. До речи, сам термин «фрилансер» з'явился у романе Вальтера Скотта у 19-м стагодзе. Першапачаткова так называли вольных наймитов. Сегодня в свете сотни миллионов фрилансеров. Яны у среднем зарабляют на 20% больше за официйных супрацовников у своих сферах. Самые популярные сферы – это дизайн, IT, копирайтинг и маркетинг. И, конечно, самый ведомый фрилансер у всех часов – это Леонардо да Винчи. И он завсёды працавал только на заказ. Фриланс дозволяет працавать с любой мястины свету. Головное, каб был интернет. 70% фрилансеров кажут, что николи не вернутся в офис. Фриланс повышает узровень свободы, але снижает узровень стабильности. США – это один из найбуйнейших рынков фрилансу. Многие компании наймают только отдаленных супрацовников зараз. Фрилансеры часто мают и працуют больше за офисных супрацовников, это докладно. Так, головная проблема, как яны сами отзначают, это нестабильный доход. Другая проблема – выгорание. Ну а третья – клиенты, привиды. Такое так само здаралось. В моем житті я вам рассказывал эту историю, было так само. Кавярни стали официальным офисом для

0: газетных справ у Владимира Горыцкого.
1: В соцсетях оставлял комментарии и изображения о причинении вреда ветеранам Великой Отечественной войны, так как считал, что в их действиях не было подвига. Также размещал фотоизображение с портретом Гитлера в интернете с целью героизации его личности. Возбуждено уголовное дело за умышленные действия, направленные на разжигание социальной вражды или розни. Фигурант дает признательные показания. МВД предупреждает об ответственности за пропаганду нацизма и распространение экстремистских материалов в любой форме. Противозаконные действия будут немедленно пресекаться, а виновные наказываются по всей строгости закона.
0: Под Витебском соседи выратовали собаку, якого подвесили у хляве. По данных следства, у стане алкогольного опьянения женщина и мужчина жорстко сбили немецкую овчарку. Живелу утримливали и наносили удары кувалды, после чего затягнули у хлеву и покинули там. Собаку удалось выратовать мясцовым жихарам. Гадаванцы накировали на лечение. Узбуджена криминальная справа. Фигурантам погрожает обмежование типа избавления воли до 4 годов. У Петриковском районе затримали хатнего тирана. На линии 102 потелефоновала потерпелая, якая поведомила, что муж погрожает ей и спробує обстригчи. По данных правоохранников, мужчина часто выпивает. Однойчи заподозрил жонку у тим, что она без его уживала спиртное. Взял машинку для стрижки, силой посадил жонку на кресло и супроти ее воли приступил до справы. Женщина вырвалася и от соседки выкликала милицию. Судовые эксперты выявили на корпусе машинки для стрижки след пальца руки мужа. А так само синяки и ранки разной давности на теле жонки. Пенсионерка повелася на подман и лжесупрацовникам пенсийного фонду и стратила каля 50 тысяч рублей. Ахвярой телефонных махляру стала 70-годовая жахарка Минска. Зломисники поведомили об помылце при наличении пенсии и проканали продиктовать пашпортные данные, а далее СМС-код. Затем лжесупрацовник департамента финансовых расследований заполохал жанчину криминальной отказностью за супрацовництво за шуканцами и в обыском. Зломисники проканали задекларовать усе изображения про курьером. Опошнего затримали, им оказался 17-годовый студент столичной высшей навучальной установы. Гроши потерпелый он покинул у тайнику на территории Першамайского района столицы. Але до момента прибытия правоохранников их там не было.

0: радиостолица кропка бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица кропка

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Шры-Ланка готовая поставлять каштовные камени у Беларуси и закуплять технику и удобрения. Об этом по выниках встречи с Александром Лукашенко заявил министр замежных справ про соладкование за межой и туризму этой краины Виджи Тахират. И он нагадал, что дипломатичные отношения помеж Беларусью и Шры-Ланкой были установлены в 2000 году и выказал надею, что теперешний визит откроет новый раздел в сотрудничестве двух краин. Совет министров Беларуси одобрил проект наступной программы союзной державы по переодолении наступствов аварии на Чернобыльской АЭС. Программа различена на пятигодку. На ее реализацию с союзного бюджета накирует свыше 76 миллионов белорусских рублей. У планах повышение уровня якости медицинской допомоги, поступовое вертание земельных участков у господарчий оборот, удосконаление технологий аграрной вытворчести. Водитель легкового автомобиля учинил наезд на супрацовника Державтоинспекции у Минской области, поведомили в пресс-службе Министерства внутренних справ. 74-годовый кировца автомобиля «Опель» здійснив наезд на инспектора, який знаходился побач со службовым автомобилем с уключенными маячками червоного и синего колеров. Потерпелого доставили у медустанову. На место здарення выбыл керовник ведомства Иван Кубраков. Рух транспорту у Дзержинском районе будет обмежеваны с метой проведения следшего эксперименту. Мера уводится сегодня с 20.30 до 22 годин на 23-м километре трассы Р1 у напрямку столицы. Проезд будет ожитявляться проз Фанипаль. У следшем комитете просить удельников дорожного руху загодя плановать свой маршрут. По данных Белгидромета, 15 мая у Беларуси прогнозуется переменная облачность. Первоважно без опадков, только во усходних районах дожди, местами мощные и навальницы с порывистым ветром. Ночная температура по ветру до плюс 11, у день от 12 до 23 градусов тепла. У областных центрах у пятницу чекается. У Витебску плюс 12-14, у Могилеве 14-16, у Гомелі 15-17, у Гродні 20-22, у Бресті 21-23. У столице уночі 5-7 тепла, у день до плюс 20 без опадкаў.
0: Реклама на радио «Столица».
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: тебя. Не идут и не стоят. Их нет,
1: как нет.
0: Циферблат пустой. Некуда идти к новой.

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анцілеўская. У старшакласнікаў зараз вельмі адказны перыяд у жыцці, насычаны на падзеі. Ужо на наступным тыдні пройдуць апошнія званкі, а потым пачнуцца іспыты. Цэнтралізаванае тэсціраванне альбо экзамен, хваляванне, а потым атрыманне атэстату, як пуцёўка ў новае жыццё і выпускны. Хто адказвае за гарантаванне бяспекі моладзі падчас гэтых значных падзей? Якія меры прымаюцца? І ці праўда, што работа праваахоўнікаў пачынаецца задоўга да падзеі? Аб гэтым не толькі ў бліжэйшыя хвіліны. Наш спікер, намеснік начальніка партызанскага аддзела дэпартамента аховы, начальнік аддзялення сродкаў сістэм аховы Мікалай Мельнікаў. Мікалай Юр'євіч, вітаю вас.
2: Здравствуйте.
1: Дзякуем за тое, што прыйшлі. І давайте вось з самага пачатку. Ну, вугле, як арганізуецца бяспека моладзі?
2: Обеспечивается сотрудниками департамента охраны в круглосуточном режиме. То есть на всех учреждениях образования у нас выставлены наши работники, где-то сотрудники милиции, которые несут службу в самом настоящем боевом режиме. На каждом из учреждений образования обеспечивается пропускной режим. Все учреждения образования, абсолютно все, на территории города Минска, да и на территории всей республики, у нас оборудованы техническими средствами охраны. Это республиканская система мониторинга общественной безопасности, где наш работник непосредственно охраняет в охраняемом объекте, может видеть через систему видеонаблюдения, что происходит на прилегающей территории, что происходит на территории внутри охраняемого объекта. Любое изображение с этих видеокамер сводится у нас в наши подразделения. То бишь дежурный пульт управления, старший оперативный дежурный видит складывающуюся обстановку на охраняемом нами объекте, и в случае каких-то нештатных ситуаций мы оперативно реагируем нашими нарядами милиции.
1: Отрывается, что гарантуете вы безпеку, что называется, у звязцы с иншими подразделениями, службами Министерства внутренних справ. И не только. Вот так отрывается, так? Там
2: точно.
1: Ротовальники и медики, все. Кто их отрывалось?
2: У нас безопасность детей – это одна из основных задач Министерства внутренних дел. Руководством департамента охраны в свое время был инициирован этот вопрос о том, чтобы охранять именно физической охраной. Поэтому наши сотрудники-работники несут службу непосредственно на этих учреждениях образования.
1: А вот это правда, да, что подрыхтовка, особливо до этих усих подей, про которые я на самом початку нашего эфира сказала, она, с вашего боку, начинается заходя. Вы, видовочно, обследуете усих этой научальной установы, проверяете, так?
2: Конечно. То есть у нас составляется какой-то план, определенный руководством. Мы обязаны произвести обследование. Произвести обследование прилегающей территории на предмет того, чтобы там не было каких-то там...
1: Чего-нибудь непонятного, непотребного.
2: Да, все верно. Наши учреждения образования оборудованы системами контроля управления доступа, которыми управляют наши сотрудники. То есть любой выход из учреждения образования контролируется нашими сотрудниками. В случае срабатывания пожарной системы наш сотрудник его разблокирует в автоматическом режиме. Это означает о том, что мы завязаны и с работой условно и с Министерством по чрезвычайным ситуациям. В случае поступления к ним сигнала тревоги, это сигнал также поступает непосредственно и к нашему работнику, либо сотруднику. И в случае чего он экстренно производит эвакуацию. Сотрудник всегда при себе имеет так называемую тревожную кнопку, которая переносная, в случае чего он нажимает, и к нему уже едет непосредственно сотрудники органов внутренних дел, которые прибывают на объект и оказывают ему всяческую помощь. То бишь все у нас постоянно находится в круглосуточном режиме под контролем.
1: Когда вы сказали про огляд утывлековой территории, я чомусьці уявила себе менавіта вашага супрацоўніка і чамусьці абавязкова з чатырохлапым памочнікам.
2: Конечно, некоторые охраняемые объекты у нас проверяются, которые по своей конфигурации являются сложными, они проверяются со специалистами-кинологами. Это наш четвероногий друг, который обследует более качественно, у которого есть нюх, который учует, увидит любые непонятные вещи и любую непонятную ситуацию сможет также оценить немножко заранее.
1: А некие новые техничные сродки сёлета будут выкарыстовываться?
2: Основным сейчас уклоном у нас является контрольно-пропускной режим на этих объектах. Все школы у нас уже оборудованы турникетами, системой контроля управления доступом, как я уже говорил, которым имеют доступ наши сотрудники. Также наши охранники охраняемые объекты оборудуются кнопками дальнего радиуса действия. Они у нас введены с недавнего времени. Если наш работник находится где-то на территории, то есть не на посту, где-то отошел, обход территории у него происходит за пределами здания, то есть внутренняя территория, у него с собой есть кнопка дальнего радиуса действия, которую он может нажать, и опять же таки к нему приедут сотрудники милиции для помощи. Также у нас на каждом охраняемом посту физической охраны находится устройство контроля персонала. То есть, если где-то, не дай бог, с работником случается какая-то нештатная ситуация, условно захватили его, либо что-то еще, в течение определенного времени...
1: Зачаровали подчас выпускного.
2: Да, может быть и так. Если попал в эту нештатную ситуацию, то в любом случае сработает это устройство, которому он обязан подойти, произвести определенные манипуляции. Если он этих манипуляций не проводит с этим устройством, то к нам на пульт централизованный поступает сообщение о том, что работник находится не на месте, что-то с ним произошло. И также выбывает наряд группы задержания на это срабатывание.
1: Коли испытывая все нервово, серьезно, то выпускные, ну, это, видите, шмат счастья и эмоций. В уголе складано, я веду, заховывать некий спокой и находить огульную мову с усими удельниками процесса.
2: На наших охраняемых объектах, непосредственно, когда происходят данные мероприятия, мы стараемся быть более незаметными. Но обстановку все равно держать под контролем. Поэтому, прежде чем проводить вот эти вот выпускные вечера, последние звонки, мы всегда встречаемся с руководством школы, объясняем, какие должны быть правила для безопасности, что кроме заявленных людей, вот условно, никто не должен туда пройти. Если кто-то, не дай бог, хочет проникнуть этот на охраняемый объект, мы всегда на чеку.
1: Давайте сделаем некое подогульнение и, максимум, некие парады, типа пожадания дадим вось и молоде, и их родным.
2: Провести праздник достойно, чтобы это запомнилось для вас на всю жизнь. А безопасность этого всего мы сами уже обеспечим.
1: Дякуем за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер, наместник начальника партизанского отдела департамента аховы, начальник отделения сродков системы аховы Миколай Мильников. Я Жданута Антилеевская. На этом развитываюсь с самыми добрыми пожаданиями.
0: Радио «Столица».

0: Спасибо.
1: Ой, нас сегодня спрашивали, наверное, за 15 лет вы уже совершенно не волнуетесь перед тем, как выйти на сцену. Я вам скажу, что волнуемся еще как. Вчера вечером меня начало клинить. Я понял, что я не помню практически ни одного слова из всех своих песен. И лежал вечером и вспоминал вот сейчас в следующей песне третью строчку. Не мог я вспомнить никак. Сегодня утром
2: такие
1: проснулся.
2: Такие случаи в медицине известны.
1: Сегодня утром проснулся, и у меня сразу строчка. Поставь меня обратно со всеми в ряд. Вот она, третья строчка. А песня называется «Не дай мне

0: от старых друзей весточки нет, грустно. А на душе от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Правда, был армейский дружок, уехал.
1: А похоже, вы сами можете.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Рок-лайф по-русски.
4: Рок-лайф по-русски. Концерт группы «Чайф» 15 лет. Все только начинается. По признанию самих музыкантов, перед концертом яны хваляваліся. Те трымаецца собрать полную залу. Выступление проходило у спортивном комплексе «Олимпийский», а гэта больше за 15 тысяч глядачоў. А лишь после концерта было можно смело сцвярджаць, что музыканты достойно оборонили звание народного гурта. У зале был аншлаг. Вертаемся на концерт.

Спасибо. Я рисую на окне глаз твои косые стрелы. Я играю на трубе водосточной неумело. Я тебе построю кижи, взяв от спичек коробок. Я летаю над Парижем, задевая потолок.

0: Спасибо.
1: Рок-лайф по-русски.
2: Рок-лайф по-русски. Концерт группы «Чайф» 15 лет. Все только начинается. Лидер гурта Владимир Шахрын признавался. Ночь перед концертом он не спал. Ему сдавалось, что он забылся усе словы усих своих песен. До раницы все это я вспомнил, а левость третий родов с композицией «Не дай мне повод» усплыл у голове уже на сцене. Музыкант узрадованно поделился этой новиной с вялизной залой. И амаль 20 тысяч человек хором подказали ему у весь куплет. Вельми оперативно, амаль праз два тыдни, запись выступления показали по телебачанні. А праз некоторый час запись выдали официально на двух дисках. Слухаем заключную частку концерта, а я, Алексей Рыбин, развитываюся до наступной встречи. И нехай разом с вами будет идти по жити только якостная музыка.

Спасибо огромное. Песня замечательная абсолютно. Музыканта, которого мы обожаем, которого мы искренне можем сказать, что это он нас 15 лет назад научил по-настоящему петь рок-н-ролл по-русски. Его зовут Майк Науменко. Он нежный и светлый человек.

0: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».
1: Живо получается, мне нравится.
2: Хорошо вообще.
1: Я думаю, прям так и назову. Песня про кота. У меня будет песня про кота.
2: Так она

0: сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія бренды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы у праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Данута Антилевская. Штучный интеллект допоможе ратавальникам не допустить несчастья на воде. Айчынные специалисты с парка высоких технологий зараз працуюць над гэтым проектом, рассказал старшыня Белорусского республиканского товарищества ратавания на водах Андрей Чарняуский.
2: И уже планируем внедрить искусственный интеллект на спасательной станции. Пробуем мы на Снянской станции установить пока программное обеспечение, чтобы потом разработать программу и сделать такое обеспечение, что как только какие-то действия будет плавающего или там купающегося, он идет там, подает сигналы бедствия, и этот сигнал выходил на спасательную станцию. То есть мы пока 3 месяца будем нарабатывать практику вместе с парком высоких технологий. Потом программный продукт, может быть, получится.
1: Аналогов такой системы в свете покуль няма.
2: Даже в Эмиратах этого нету. Есть спасатели, которые на наблюдательных вышках обеспечивают, и человеческий фактор всегда присутствует. Пробуем почему на Снянской? Потому что здесь на пляже собирается порядка 10 тысяч отдыхающих одновременно. Поэтому уследить за всеми, кто находится в воде, сложно. А искусственный интеллект и программное обеспечение нам, наверное, поможет. И спасатель будет быстрее реагировать и выбывать, чтобы спасти человека.
1: До речи, это не один и приклад деятельности резидентов парка в социальном направлении. Недавно распрацованный мобильный додаток «Я окей». Сервис допомагает своечасово доведаться, что с пожилым свояком, одиноким человеком, усе у парадку. А в выпадку необходимости оперативно принять меры. Корыстальнику треба двойчу день натиснуть одну кнопку, подтверждающую, что усе добро. Коли у вызначенный час ознака не поступила, прикладание автоматично отправляя повещение доверной особе, свояку ти сябру. И это еще одна нагода шире гонориться тем, что зроблено в Беларуси.
0: Зроблено у Беларуси.
3: Радио столица. Слухай, любимая.

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радио «Сталица».
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая «Столица».

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Международный день семьи у Солигорск, в особливое место, в сквер любови, семьи и верности. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: І вось у гэтым скверы, у яго цэнтры, шукаем ратонду Святой Варвары. У Салігорску зусім не выпадкова з'явілася, бо яна лічыцца апякункай усіх прафесій, прадстаўнікі якой спускаюцца пад зямлю, у тым ліку і шахтёраў. Як жа так атрымалася, раскажа наш гід, дырэктар турыстычнага інфармацыйнага цэнтра Салігорскага раёна Кацярына Кароль.
2: Когда дочь одного из чиновников, Варвара, вступила в возраст, когда следует искать себе пару, отец, видя красоту своей дочери, принимает решение убрать ее от чужих глаз и найти мужа ей самостоятельно. И поэтому решает строить башню, в которую ей и было принято решение жить, пока не найдется достойный кандидат. И вот один или несколько из строителей этой башни придерживались христианской веры и познакомили молодую девушку с таким явлением, как христианское верование и с учением Господа.
1: Варвара была, мякка кажучы, под уражаннем, якое там замуж, и калі батька прыйшоў да яе з навіной, что да іх едзе жаніх, дзяўчына адмовілася, сказала, што прысвяціць сваю душу і жыццё Богу.
2: Отец пришел в страшную ярость, и поэтому дочь заключили под стражу, и она долгое время находилась именно там, подвергалась различного рода истязаниям и вместе с несколькими женщинами. А потом ярые противники христианской веры приняли решение бросить ее в одну из шахт, где добывали камень. Ее туда с несколькими женщинами, будучи истерзанной, сбросили туда, там она и погибла. Но благодаря такой сильной вере, вместе с душами этих невинно убиенных, она была принята в небесный чертог. І там получила лік святой.
1: Варвара загинула у шахте, і зараз святая маховує усіх тих, хто спускається під землю, обороняє їх здоров'я і життя. У ратонді Святой Варвари у Солігорську розміщена яє статуя з бронзи. По старожитній традиції святая, адлюстрованая з крижем, у руках тримає шахтерський ліхтар. За скульптурою усталяване барельєфи, які показують шахтера у познавальній амуніції і щасливую сім'ю, батько, маті і дітя. Вянчає вияву вянок з васильков і колосов, символ білоруської сім'ї. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.